0: Vous écoutez Radio DC.
1: Иран и Азербайджан могут оспорить решение ЮНЕСКО признать лаваш.
2: Armenia aviangerutyunə nəvaçumə nor horizontner. Dubai, London, Tbilisi, Voronezh, Astrakhan, Saratov, nor kanonavor chvertner, nor serendi.